президентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Сегодня кратковременный дождь ожидается в Бресте и Гродно, в Витебске, Гомеле и Могилеве без осадков. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве сегодня плюс 20-22, в Гомеле плюс 22-24. В столице облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

рекомендации с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды –

0: FM. Погода на Центр FM.
1: Сегодня кратковременный дождь ожидается в Бресте и Гродно, в Витебске, Гомеле и Могилеве без осадков. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве сегодня плюс 20-22, в Гомеле плюс 22-24. В столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза и плюс 19-21.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Белорусский трек.

0: центре Первого.
1: В начале недели Александр Лукашенко встретился с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. В составе прибывшей в Беларусь делегации арабского парламента представители Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Арабский парламент – это законодательный орган Лиги Арабских Государств. Он объединяет 22 государства Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки. Глава государства обратил внимание, что Беларусь заинтересована в укреплении практического измерения в сотрудничестве со странами, которые входят в Лигу арабских государств. Александр Лукашенко уверен, что арабским странам развитие сотрудничества с Беларусью может быть интересно во многих сферах. Во вторник президент провел селекторное совещание. На прямой связи были все области и каждый район. Ежегодно на селекторе обсуждается ход кампании. Президент оценивает готовность регионов и актуализирует задачи для каждой области, в частности, и для всей страны в целом. Глава государства потребовал обеспечить готовность зерносушилок к уборочной, а также указал на воровство горюче-смазочных материалов, выявленных во время уборочной. Также во время селекторного совещания Александру Лукашенко поручил отправлять в армию не умеющих работать. Он заявил, что работников, нарушающих дисциплину и не справляющихся со своими обязанностями, следует направлять на службу в армию, в том числе на южную границу. Он также предложил направлять чиновников, которые не справляются со своими обязанностями, непосредственно в сельхозорганизации. В среду Александр Лукашенко заслушал доклад главы Минобороны Виктора Хренина, который доложил о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающей обстановки вокруг страны, а также о помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании. Со слов министра, военно-политическая обстановка складывается спокойная, а напряжение в большей степени присутствует в инфополе. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется. И в начале этой недели президент подписал ряд указов. В частности, документ, который совершенствует работу банка данных о гражданах, право на выезд которых ограничено. Документ, который ускорит оформление товарных знаков. Подписан закон, который оптимизирует административные процедуры по охране интеллектуальной собственности. Утверждена новая схема доставки сельхозорганизациям дизельного топлива. И подписан документ о железнодорожном транспорте, который вводит новые требования к безопасности, расширяет перечень обязательных медосмотров для работников. Также глава государства принял кадровые решения по составу руководства вооруженных сил. Эти и другие темы были в центре внимания президента в начале недели.
0: В центре Первого.
2: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
3: Центр FM. Реклама.
4: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
5: Белорусские женщины.
4: Имя за именем. Судьба за судьбой.
3: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
4: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
6: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
7: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Сегодня кратковременный дождь ожидается в Бресте и Гродно, в Витебске, Гомеле и Могилеве без осадков. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве сегодня плюс 20-22, в Гомеле плюс 22-24. В столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр.фм.бай. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Oh, could you love me?

0: Центр FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
6: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 8 0 222 240 888.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Новости.
1: Осенью в Белоруссии пройдет призыв на срочную военную службу. Соответствующий указ подписал накануне Александр Лукашенко. В сентябре-ноябре в армию и резерв призовут мужчин, достигших 18 лет и не имеющих отсрочки. Одномоментно в запас будут уволены те, кто отслужил установленный срок. Мобильные рабочие группы сформируют в Беларуси. Они будут изучать и выявлять в регионах возможные факторы, которые ограничивают и замедляют ход уборочной кампании. Особое внимание мобильные группы уделят вопросам неисправностей и оперативного ремонта техники, наличию необходимого числа механизаторов, бесперебойного обеспечения топливом, соблюдения дисциплины. К концу недели мобильные группы приступят к выполнению своих задач. В Беларуси хотят запретить рекламу электронных сигарет. Власти готовят новый законопроект. Если его примут, электронные сигареты и жидкости уберут с открытых витрин и будут хранить в закрытых боксах. Рекламу вейпов также планируют полностью запретить. При этом полный запрет на продажу электронных сигарет вводить не собираются. В Беларуси готовят изменения в закон о защите персональных данных. Так предлагается запретить видеонаблюдение в раздевалках и санузлах торговых центров или медицинских кабинетах. Законодательные изменения затронут и бизнес. Кроме того, предлагают разрешить работодателям изучать резюме соискателей без их письменного согласия на обработку данных. При этом организации, которые используют искусственный интеллект для принятия юридических важных решений, будут обязаны предупреждать об этом. В Беларуси планируют изменить систему подготовки водителей, чтобы снизить аварийность среди новичков. На заседании комиссии по безопасности дорожного движения предложено увеличить часы практики, внедрить интерактивные тренажеры и обучать действиям в экстремальных ситуациях. Особое внимание уделили ДТП с участием диких животных. С начала года в таких авариях погибли 5 человек, 44 ранены. Новости компании. Пинский мясокомбинат в очередной раз подтвердил звание лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Предприятие удостоено специальной награды премии в номинации «Социальная ответственность за заботу о сотрудниках, комфортные условия труда и активное взаимодействие с потребителями и партнерами». Для Пинского мясокомбината эта награда – подтверждение курса на устойчивое развитие, где бизнес идет рука об руку с людьми. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. Адреналин. В этом году ты точно успеешь.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
6: Русский трек.

0: Сегодня кратковременный дождь ожидается в Бресте и Гродно, в Витебске, Гомеле и Могилеве без осадков. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве сегодня плюс 20-22, в Гомеле плюс 22-24. В столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

Ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Центр FM.
1: Минск, встречай, историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Ту Анлимитед, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.
2: И venga conmigo!

0: Новости.
1: Накануне президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указы и распоряжения о награждении. Государственные награды и благодарность президента получили представители разных сфер деятельности, а также предприятие «Савушкин продукт». Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Продолжается официальный визит министра иностранных дел Беларуси в Кыргызстан. В его программе встречи на высшем и высоком уровнях, а также участие в переговорах торгово-экономической направленности. Накануне Максим Рженков сверил часы с кыргызским коллегой. Конкретные направления сотрудничества обсуждались непосредственно на производственных площадках. На заводе «Автомаш Радиатор» в центре внимания были промышленная кооперация и совместные технологические проекты. Глава нашего внешнеполитического ведомства также открыл в Бишкеке торговый дом «Белорусские продукты». Это стало продолжением курса на расширение прямого присутствия отечественных производителей на кыргызском рынке и созданию устойчивых каналов поставок. В проекте закона о волонтерской деятельности намерены провести разграничение между понятиями волонтерства и добровольчества. При этом в Беларуси намерены сделать акцент именно на регулировании волонтерской деятельности. По мнению законодателя, избыточное включение в документ сложных понятий способно усложнить текст закона и сделать его менее понятным для восприятия. Беларусь представила продукты питания и технологические решения на международной выставке в Индонезии. Представлены товары разработки 19 компаний, специализирующихся на производстве молочной и кондитерской продукции, а также промышленные образцы и технологии в сфере сельского хозяйства, образовательные услуги и научно-технические решения. В МВД разъяснили, как работает банк данных о гражданах с ограничением на въезд. Туда включаются сведения о людях, в отношении которых принято решение о временном ограничении права на въезд, о приостановлении или об отмене такого решения, а также информация о порядке выезда несовершеннолетних. Любой гражданин может узнать о наличии или об отсутствии ограничений на въезд, либо обратившись в подразделение по гражданству и миграции, срок получения информации – один день. Новости компании. Ювелирная распродажа в Соколов. Только по 31 июля приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до минус 75%. Подробности на сайте sokolov.belarus.by, по телефону плюс 375 29 537 44 44. Встречайте первый Конте-аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Байер и Ментум выпустили совместный сингл. Продюсер Байер и дуэт Ментум представили трек «I Can Dance» на лейбле Джона Саммита «Experts Only». Композиция впервые прозвучала во время закрывающего сета Саммита на «Ультра Майами» и с тех пор стала постоянной частью его выступлений. В основе трека плотный тек-хаус-фундамент с элементами инди-дэнса. Изначально трек был создан как инструментальная клубная композиция, но после добавления вокала Ментум приобрел новое звучание. Запоминающийся грув и 90-й хип-хоп оттенок делают эту работу одной из самых заметных в каталоге лейбла.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладения для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Сегодня кратковременный дождь ожидается в Бресте и Гродно, в Витебске, Гомеле и Могилеве без осадков. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве сегодня плюс 20-22, в Гомеле плюс 22-24. В столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: Новости.
1: В Беларуси создадут мобильные рабочие группы. Их задача состоит в том, чтобы выявлять в регионах обстоятельства, препятствующие проведению уборочных работ. В пресс-службе сообщили, что рабочая встреча премьер-министра с руководством Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля и ряда госорганов и организаций прошла накануне с учетом поручений главы государства. Они были даны 21 июля по итогам селекторного совещания, посвященного уборке урожая. По итогам встречи принято решение сформировать мобильные рабочие группы. Они будут выявлять в регионах факторы, которые могут ограничивать и замедлять ход уборочной кампании. В Беларуси набирает обороты и прием нового урожая. Комбинаты хлебопродуктов на юге страны работают круглосуточно. Основная задача – оперативно переработать продовольственное зерно для выполнения госзаказа. Набирает темпы работы зерносушильных комплексов. Их в стране задействовано 1660. Они способны переработать суточный объем урожая. В Беларуси продолжается вступительная кампания. Вузы МВД публиковали списки зачисленных на дневное обучение. Однако даже те, кому баллов не хватило, еще могут поступить. Им предлагают альтернативные варианты. Каждому, кто настроен серьезно и готов приносить пользу стране, предоставили возможность поступать в колледж МВД для получения среднего и специального юридического образования и звания лейтенанта. Прием документов открыт до 1 августа. Абитуриенты смогут начать процедуру поступления на службу в милицию. Этой возможностью уже воспользовались 54 человека. Право на зачисление в вузы Министерства внутренних дел без конкурса курсанты получат, отслужив один год. Школы Беларуси с 1 сентября перейдут на цифровой документооборот, однако не все. В пилотном проекте участвует более 300 школ. Там внедряют электронный журнал и дневник. Учащиеся, родители и педагоги освоят новые инструменты системы. Поэтапный переход на цифру в остальных учреждениях страны запланирован на 2026-2027 учебный год. Как отметили в Минобразовании, главная цель цифровизации – избавить учителей от бумажной волокиты. Новости компании. Пинский мясокомбинат в очередной раз подтвердил звание лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Предприятие удостоено специальной награды премии в номинации «Социальная ответственность за заботу о сотрудниках, комфортные условия труда и активное взаимодействие с потребителями и партнерами». Для Пинского мясокомбината эта награда – подтверждение курса на устойчивое развитие, где бизнес идет рука об руку с людьми. И я, Александра Ашанова. Хорошего дня!

Новинки эфира на центре. Теникс и Биби Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Гордо и Рейне Заненвелд. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: будь в движении. На Центр FM.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Минская «Динамо» одержала яркую победу на старте второго отборочного раунда Лиги конференций по футболу. В Баку наша команда встречалась с «Нефчи» и уже к 8-й минуте уступала 0-2. Однако затем минчане переломили ход матча и забили 4 мяча. Убедительная победа «Динамо» 4-2. Ответная игра состоится 30 июля. А сегодня свои матчи Лиги конференций проведут два других белорусских клуба. Витебский «МЛ» сыграет с черногорской «Сутьеской», а «Батэ» сразится со швейцарским «Сионом». Оба поединка начнутся в 20:00. Ламин Ямаль и Эрлин Холланд – первые футболисты в истории с рыночной стоимостью 220 миллионов евро. После чемпионата мира оба прибавили по 20 миллионов. Третий – лидер команды Франции Килиан Мбаппе – 200 миллионов евро. А главный взлет у 40-летнего вратаря сборной Кабо-Верде – Вазинье. Стоимость игрока выросла с 50 до 500 тысяч евро. Карточку Овечкина с автографом продали на аукционе за 256 тысяч долларов. Уникальный экземпляр выпущен в единственном числе. Его украшает собственноручная подпись Александра. 895, номер один по голам в истории НХЛ. Напомню, капитан Вашингтона заключил с командой новый контракт на один сезон, в котором попытается побить еще один рекорд легендарного Уэйна Грецки по количеству голов за карьеру с учетом матчей плей-офф. Россиянину остается 18 заброшенных шайб. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ!

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Сегодня кратковременный дождь ожидается в Бресте и Гродно, в Витебске, Гомеле и Могилеве без осадков. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве сегодня плюс 20-22, в Гомеле плюс 22-24. В столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Радио.Вай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама. Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль на Либотские стрелы. Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либотске и пройдет при поддержке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих и рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!
1: Белорусский трек.

Гарантії ефіра на центрі. Сен і Деймен XTC. Ви на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр ФМ», а что будет далее, через мгновение.

0: Новости.
1: Глава МИД Беларуси встретился с президентом Кыргызстана. Стороны наметили комплекс шагов по дальнейшему углублению отношений. Максим Рженков передал президент Кыргызстана теплые приветствия и наилучшие пожелания от Александра Лукашенко. Садыр Жапаров в ответ передал самые теплые и искренние пожелания в адрес президента Беларуси. Мобильные рабочие группы сформируют в Беларуси. Они будут изучать и выявлять в регионах возможные факторы, которые ограничивают и замедляют ход уборочной кампании. Особое внимание мобильные группы уделяют вопросам неисправности оперативного ремонта техники, наличия необходимого числа механизаторов, бесперебойного обеспечения топливом, соблюдения дисциплины. К концу недели мобильные группы приступят к выполнению своих задач. В Беларуси хотят запретить рекламу электронных сигарет. Власти готовят новый законопроект. Если его примут, электронные сигареты и жидкости уберут с открытых витрин и будут хранить в закрытых боксах. Рекламу вейпов также планируют полностью запретить. При этом полный запрет на продажу электронных сигарет вводить не собираются. В Беларуси готовят изменения в закон о защите персональных данных. Так предлагается запретить видеонаблюдение в раздевалках и санузлах торговых центров или медицинских кабинетах. Законодательные изменения затронут и бизнес. Кроме того, предлагают разрешить работодателям изучать резюме соискателей без их письменного согласия на обработку данных. При этом организации, которые используют искусственный интеллект для принятия юридических важных решений, будут обязаны предупреждать об этом. В Беларуси планируют изменить систему подготовки водителей, чтобы снизить аварийность среди новичков. На заседании комиссии по безопасности дорожного движения предложено увеличить часы практики, внедрить интерактивные тренажеры и обучать действиям в экстренных ситуациях. Особое внимание уделили ДТП с участием диких животных. С начала года в таких авариях погибли 5 человек, 44 ранены. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Центр.
1: Новый трек.

0: Сегодня кратковременный дождь ожидается в Бресте и Гродно, в Витебске, Гомеле и Могилеве без осадков. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве сегодня плюс 20-22, в Гомеле плюс 22-24. В столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Белорусский трек.

0: Новости.
1: 750 тысяч рублей из спецфонда президента направят на поддержку одаренной и талантливой молодежи. Стипендии назначены 197 студентам вузов. Гранд-премии с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 29 победителей международных олимпиад, курсантов и фестивалей. Специальными премиями поощрены 79 учащихся студентов, курсантов и 11 творческих коллективов. 14 педагогов отмечены вознаграждением за уклад в выхование талантливой молоди. Вузы МВД опубликовали списки зачисленных на дневное обучение, но для тех, чьи баллы оказались ниже проходного, приемная кампания не завершена. Им предлагают альтернативные варианты. Каждому, кто настроен серьезно и готов приносить пользу стране, предоставили возможность поступать в колледжи МВД для получения среднего и специального юридического образования и звания лейтенанта. Документ принимают до 1 августа. В проекте закона о волонтерской деятельности намерены провести разграничение между понятиями волонтерства и добровольчества. При этом в Беларуси намерены сделать акцент именно на регулировании волонтерской деятельности. По мнению законодателя, избыточное включение в документ смежных понятий способно усложнить текст закона и сделать его менее понятным для восприятия. Беларусь представила продукты питания и технологические решения на международной выставке в Индонезии. Представлены товары и разработки 19 компаний, специализирующихся на производстве молочной и кондитерской продукции, а также промышленные образцы и технологии в сфере сельского хозяйства, образовательные услуги и научно-технические решения. Новости компании. Пинский мясокомбинат в очередной раз подтвердил звание лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Предприятие, удостоенное специальной награды и премии в номинации «Социальная ответственность» за заботу о сотрудниках, комфортные условия труда и активное взаимодействие с потребителями и партнерами. Для Пинского мясокомбината эта награда – подтверждение курса на устойчивое развитие, где бизнес идет рука об руку с людьми. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Байер и Ментум выпустили совместный сингл. Продюсер Байер и дуэт Ментум представили трек «I Can Dance» на лейбле Джона Саммита «Experts Only». Композиция впервые прозвучала во время закрывающего сета Саммита на «Ультра Майами» и с тех пор стала постоянной частью его выступлений. В основе трека плотный тек-хаус-фундамент с элементами инди-дэнса. Изначально трек был создан как инструментальная клубная композиция, но после добавления вокала Ментум приобрел новое звучание. Запоминающийся грув и 90-е хип-хоп оттенок делают эту работу одной из самых заметных в каталоге лейбла.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
5: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
6: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никакие.

0: Сегодня кратковременный дождь ожидается в Бресте и Гродно, в Витебске, Гомеле и Могилеве без осадков. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве сегодня плюс 20-22, в Гомеле плюс 22-24. В столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс. Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Центр FM.
1: Минск. Встречай. Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

ефіра на центрі. Алак Фейслес, Сем Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

FM. Новинки эфира на центре. Alphadocs Wake Up Dead Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Новости.
1: В Беларуси создадут мобильные рабочие группы. Их задача состоит в том, чтобы выявлять в регионах обстоятельства, препятствующие проведению уборочных работ. В пресс-службе сообщили, что рабочая встреча премьер-министра с руководством Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля и ряда госорганов и организаций прошла накануне с учетом поручений главы государства. Они были даны 21 июля по итогам селекторного совещания, посвященного уборке урожая. По итогам встречи принято решение сформировать мобильные рабочие группы. Они будут выявлять в регионах факторы, которые будут ограничивать и замедлять ход уборочной кампании в текущем году. В Беларуси набирает обороты и прием нового урожая. Комбинаты хлебопродуктов на юге страны работают круглосуточно. Основная задача – оперативно переработать продовольственное зерно для выполнения госзаказа. Набирает темпы и работа зерносушильных комплексов. Их в стране задействовано 1660. Они способны переработать суточный объем урожая. В Беларуси продолжается вступительная кампания. Вузы МВД опубликовали списки зачисленных на дневное обучение. Однако даже те, кому баллов не хватило, еще могут поступить. Им предлагают альтернативные варианты. Каждому, кто настроен серьезно и готов приносить пользу стране, представили возможность поступать в колледжи МВД для получения среднего и специального юридического образования и звания лейтенанта. Школы Беларуси с 1 сентября перейдут на цифровую документа оборота, однако не всем. В пилотном проекте участвуют 300 школ. Там внедрят электронный журнал и дневник. Учащиеся родители и педагоги освоят новые инструменты и системы. Поэтапный переход на цифру в остальных учреждениях страны запланирован на 2026-2027 учебный год. Как отметили в Минобразовании, главная цель цифровизации – избавить учителей от бумажной волокиты. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
2: Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Beat

0: Сегодня кратковременный дождь ожидается в Бресте и Гродно, в Витебске, Гомеле и Могилеве без осадков. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве сегодня плюс 20-22, в Гомеле плюс 22-24. В столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM. Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

0: FM. Новости.
1: Два министра, посол в Таджикистане и местные власти в западных областях. Большой кадровый день сегодня во Дворце независимости. Соответствующее решение принял президент. Министром лесного хозяйства назначен Сергей Ульдинович, уже экс-гендиректор Минского государственного производственного лесхозяйственного объединения. А министром архитектуры и строительства стал Вадим Альшевский. Ранее он работал заместителем председателя Брестского облсполкома. Послом Беларуси в Таджикистан направлен генерал-майор внутренней службы Александр Худалеев, экс-первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям. Состояние белорусско-кыргызских отношений обсудили в Бишкеке. Главу белорусского МИДа принял президент Кыргызстана. Намечен комплекс шагов по дальнейшему углублению сотрудничества. От усиления двустороннего взаимодействия до более тесной координации на международной арене. Максим Рыженков передал Садыру Жапарову приветствие и наилучшие пожелания от белорусского лидера, а также поздравления в связи с избранием Кыргызстана непостоянным членом Совбеза ООН. Совпадение позиций Минска и Каира по ключевым вопросам международной и региональной повесток. Прочная основа двустороннего взаимодействия. Готовность к реализации совместных проектов и наращиванию товарооборота с Египтом подтвердил Александр Лукашенко в поздравлении своему коллеге Абделе Фатаху Аль-Сиси с национальным праздником Днем Революции. Глава государства подчеркнул, в торгово-экономическом направлении мы готовы наращивать объемы товарооборота, реализовать проекты по организации в Египте сборки белорусской техники, в том числе сельскохозяйственной, созданию современных зерно- и кормохранилищ. Мобильный комплекс в Минске будет контролировать своевременную оплату парковочных мест. Установлен на легковом автомобиле с отличительными наклейками «Безопасность движения». Передвигается по определенным маршрутам, где максимальное количество парковок. Новая технология прошла сертификацию, но пока работает в паре с сотрудником. В столице 77 платных парковок. Сейчас готовят места еще на 30. Теперь новости от наших деловых партнеров. Пинский мясокомбинат в очередной раз подтвердил звание лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Предприятие удостоено специальной награды премии в номинации «Социальная ответственность» за работу, за заботу о сотрудниках, комфортные условия труда и активное взаимодействие с потребителями и партнерами. Для Пинского мясокомбината это награда подтверждения курса на устойчивое развитие, где бизнес идет рука об руку с людьми. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня!

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Короче, в пятницу в среднем 22 градуса тепла по стране. В Витебске облачно с прояснениями. В остальных городах небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новий трек.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes.

0: Новости.
1: До $1 миллиарда довести товарооборот. Белоруссия и Воронежская область работают над задачей, которую год назад поставил Александр Лукашенко. В прогнозах прирост не менее 15% ежегодно. Самая перспективная сфера – строительная. Несколько школ, детские сады, спортивные объекты, жилье – то, что в Воронежской области белорусы возводят регулярно. Сейчас строят школу в селе Александровка. Объект сдадут раньше запланированного. Также в Воронеже заложена капсула в основание нового стадиона на 25 тысяч мест. Его тоже построят наши специалисты. Главная задача для партнеров – активнее встраиваться в систему промышленного производства друг друга. Уборочная в самом разгаре. Чтобы отблагодарить работников сельского хозяйства за труд, республиканская акция «Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб». На протяжении всей уборочной федерация будет чествовать сельхозработников, участвующих в жатве. Свои награды уже получили труженики экспериментальной базы имени Котовского. Механизаторы, водители, работники зернотоков, специалисты, отвечающие за организацию питания комбайнеров. Заслуженные награды получили более 200 аграриев. Метростроители возобновили движение тоннелепроходческого комплекса «Олеся» в сторону Переспы в Минске. Для обеспечения бесперебойной проходки на участке организована подача воздуха, технической воды и специальных добавок, предназначенных для размягчения породы. Параллельно рабочие проводят монтаж элементов высокоточной обделки. Конструкция плавно уходит в сторону для последующей стыковки с существующим участком подземной линии в районе улицы Мельникайте. В Нью-Мексико на электрическом столбе обнаружили медведя. Он долгое время не хотел слезать, отдыхал на высоте. Очевидцы несколько раз звонили в службу спасения, но там лишь посоветовали, чтобы Косолапова оставили в покое, мол, слезет сам. В местном департаменте охоты тоже не придумали, как безопасно спустить хищника. В результате, к сожалению, спасатели и профильное ведомство не успели прийти на помощь к животному. Медведь погиб от мощного удара током. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Байер и Ментум выпустили совместный сингл. Продюсер Байер и дуэт Ментум представили трек «I Can Dance» на лейбле Джона Саммита «Experts Only». Композиция впервые прозвучала во время закрывающего сета Саммита на «Ультра Майами» и с тех пор стала постоянной частью его выступлений. В основе трека плотный тек-хаус-фундамент с элементами инди-дэнса. Изначально трек был создан как инструментальная клубная композиция, но после добавления вокала Ментум приобрел новое звучание. Запоминающийся грув и 90-й хип-хоп оттенок делают эту работу одной из самых заметных в каталоге лейбла.

Реклама. Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль «Налибоцкие стрелы». Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце «Белокорац» у заказнику «Налибоцкий» и пройдет при подтримке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Чакаем усіх! Танцевальное радио. Центр FM.

0: Короче, в пятницу в среднем 22 градуса тепла по стране. В Витебске облачно с прояснениями. В остальных городах небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Вот так вот мы прям присоединяемся к полету. Штурвал Катя Оушен, «Летим» называется ее хит. Вместе с ней и полетали кое-что. И самое главное, что мягко приземлились. Вот что основное. Тебе большие приветы. Центр FM, как всегда, желает хорошего настроения. И, конечно, двигаться дальше предлагаю опять-таки только вместе, сообща. Ну и, конечно, с топовой музыкой. 16.11 на часах, а дальше больше. Здесь DVBS. А здесь обязательно будем встречать и слушать Fade Legrand, и Sve, Akrais, и многие другие. Как всегда, только любимые. Других не держим. Добро пожаловать!
1: Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80222 240 888.

0: Back in a Loop называется этот хит. Именно так снова хитмейкер Джоэл Кори в гостях на Центр FM в эти минуты, ровненько в половину пятого, а значит, пришло время новостей. Сейчас все самое важное будем с тобой узнавать, разузнаем, ну и, конечно, дальше будем двигаться в хорошем настроении, сохраняя его и, конечно, с топовой музыкой. Любимой, лучшей, здесь Тиесто, здесь Твимани, Алок и Кали, Туджамо и другие только самые яркие имена для тебя. Лови!
1: Новости.
2: Два министра, посол в Таджикистане и местные власти в западных областях. Большой кадровый день сегодня во Дворце независимости. Соответствующее решение принял президент. Министром лесного хозяйства назначен Сергей Ульдинович, уже экс-гендиректор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. А министром архитектуры и строительства стал Вадим Альшевский. Ранее он работал заместителем председателя Брестского облсполкома. Послом Беларуси в Таджикистан направлен генерал-майор внутренней службы Александр Худалеев, экс-первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям. Урожайность на уровне прошлого года. В Минсельхозпроде рассказали о ходе уборочной кампании. Темпы выше, аграрии идут с опережением на 3 дня. Оперативно убрали ячмень, приступили к пшенице, тритикале и озимому рапсу. В последние дни работа замедлилась из-за дождей почти на всей территории Беларуси. При этом зерно с полей уходит, как и в прошлогодний аналогичный период. Утренние показатели почти 1 400 000 тонн. Более 55 новобранцев столичного гарнизона МЧС принесли присягу в Музей истории Великой Отечественной войны. Накануне Дня пожарной службы Беларуси они присягнули на верность Родине и белорусскому народу. В стране продолжают наращивать технические возможности системы автоматической фиксации нарушений ПДД. Уже сейчас в онлайн-режиме выявляют факты превышения скорости, фиксируют транспорт без допуска к участию в дорожном движении, неправомерный проезд по полосе общественного транспорта, нарушение правил остановки и стоянки, а также движение грузовиков. С июля выявляют тех, кто в движении не пристегивается, неправомерно пользуется телефоном. Я Евгений Лошковский, хорошего дня.

0: Ну, как может называться такая красота? Конечно же, beautiful, да и количество повторов этого слова в этом треке просто зашкаливает. 16:50 на часах, через 10 минут вечера придет Беларусь, принесет, и, естественно, волну отдыха для многих. Кто-то отдыхать начнет буквально через 10 минут, кто-то через час с небольшим. В любом случае, сохраняем бодрость, энергию и двигаемся дальше с любимой музыкой. ATB с нами дальше, Skytek здесь, в финале часа встретим Timmy Trumpet и WNW, и другие топовые готовятся к выступлению.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на «Адреналин.бай» уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
4: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
5: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80222 240 888.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

0: Fire. Rain of Fire. Фуаки здесь, половина шестого в стране, а значит, новости снова пришло, их время снова пришло. Время узнавать все самое интересное и важное, что произошло в мире и в нашей стране, в частности. И, конечно, после время послушать хорошую музыку. Аксибил, мой любимый артист и его обореватенс, You're On впереди. Проект D.O.D. здесь же. А еще мы с тобой будем слушать Бадди, Алекса Гаудино. И другую классную музыку. Above and Beyond здесь с треком Feel the Vibe. Обязательно появится Elder Block и другие топовые. Встречай.
1: Новости.
2: До $1 миллиарда довести товарооборот. Беларусь и Воронежская область работают над задачей, которую год назад поставил Александр Лукашенко. В прогнозах прирост не менее 15% ежегодно. Самая перспективная сфера – строительная. Несколько школ, детские сады, спортивные объекты, жилье – то, что в Воронежской области белорусы возводят регулярно. Сейчас строят школу в селе Александровка. Объект сдадут раньше запланированного. Также в Воронеже заложена капсула в основание нового стадиона на 25 тысяч мест. Его тоже построят наши специалисты. Главная задача для партнеров – активнее встраиваться в систему промышленного производства друг друга. В Беларуси хотят запретить рекламу электронных сигарет. Власти готовят новый законопроект. Если его примут, электронные сигареты и жидкости уберут с открытых витрин и будут хранить в закрытых боксах. Рекламу вейпов также планируют полностью запретить. При этом полный запрет на продажу электронных сигарет вводить не собираются. В проекте закона о волонтерской деятельности намерены провести разграничение между понятиями волонтерства и добровольчества. При этом в Беларуси намерены сделать акцент именно на регулировании волонтерской деятельности. По мнению законодателя, избыточное включение в документ смежных понятий способно усложнить текст закона и сделать его менее понятным для восприятия. Беларусь представила продукты питания и технологические решения на международной выставке в Индонезии. Представлены товары разработки 19 компаний, специализирующихся на производстве молочной, кондитерской продукции, а также промышленные образцы и технологии в сфере сельского хозяйства, образовательные услуги и научно-технические решения. Теперь новости от наших деловых партнеров. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности о акции на Царской Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Минская «Динамо» одержала яркую победу на старте второго отборочного раунда Лиги конференций по футболу. В Баку наша команда встречалась с «Нефчи» и уже к 8-й минуте уступала 0-2. Однако затем минчане переломили ход матча и забили 4 мяча. Убедительная победа «Динамо» 4-2. Ответная игра состоится 30 июля. А сегодня свои матчи Лиги конференций проведут два других белорусских клуба. Витебский «МЛ» сыграет с черногорской «Сутьеской», а «Батэ» сразится со швейцарским «Сионом». Оба поединка начнутся в 20:00. Ламин Ямаль и Эрлин Холланд – первые футболисты в истории с рыночной стоимостью 220 миллионов евро. После чемпионата мира оба прибавили по 20 миллионов. Третий – лидер команды Франции Килиан Мбаппе – 200 миллионов евро. А главный взлет у 40-летнего вратаря сборной Кабо-Верде – Вазинье. Стоимость игрока выросла с 50 до 500 тысяч евро. Карточку Овечкина с автографом продали на аукционе за 256 тысяч долларов. Уникальный экземпляр выпущен в единственном числе. Его украшает собственноручная подпись Александра. 895, номер один по голам в истории НХЛ. Напомню, капитан Вашингтона заключил с командой новый контракт на один сезон, в котором попытается побить еще один рекорд легендарного Уэйна Грецки по количеству голов за карьеру с учетом матчей плей-офф. Россиянину остается 18 заброшенных шайб. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Итак, 17:49 минут в стране, а Центр FM по-прежнему дарит тебе прекрасную музыку и, естественно, вместе с ней заряжает настроением. Безустанное, попрошу заметить. У нас оно всегда прекрасное днем и ночью, и зимой, и летом. Ну, сейчас, конечно, еще лучше. Солнечного вечера тебе, прекрасного вечера и лучших хитов дальше. Axwell, Relevance to You, он обещал, слушаем. Келвин Харрис здесь с нами, Чикалос и Элли Браун. Это все в финале часа. Встречаем!
1: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Этот код не подобрать, его можно только услышать.
3: Белорусские женщины.
2: Имя за именем. Судьба за судьбой.
3: Проект «Код Ефросиний» на Центр-ФМ.
2: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
3: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
4: Беларусь.

0: Вот так вот немного музыкальной прохлады для тебя в виде стерео. Прекрасная музыка от Two Colors, которую можно просто послушать, можно и подпевать в унисон, а можно и танцевать, конечно, не запрещается, только приветствуется. Для этого ведь и существуем, для этого заряжаем для тебя максимум танцевальных и самых, что есть, актуальных и приятных. Майк Постер и Дэвид Гетта откроют новый час нам своим I Went Back to Ibiza. Здесь Джази Рози, здесь Rudimental и другие топовые имена для тебя.
1: Погода. Центр-ФМ.
0: Небольшой дождь обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 19, в Гродно 20 тепла. Облачная с прояснением погода ожидается в Витебске и 22 градуса. Небольшой дождь в Могилеве и в Гомеле. В Могилеве 22, в Гомеле 23 тепла. В столице завтра также небольшой дождь и до 20 градусов.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Это Dreams от Prospa. Вот такой вот звездный проект у нас в эфире. Ну и так, на минуточку, именно этот хит сейчас желает поучаствовать в нашей радио двадцаточке о лучших и любимых Центр FM ТОП-20. На данном этапе он является претендентом в хит-парад лучших из лучших и из недели в неделю штурмует его, пытается взять штурмом. Ну и, конечно, исключительно и только это может получиться, если заручиться твоей поддержкой. Голосуй за Prospa, за Dreams на сайте centrfm.by или за любой другой любимый тобой хит. Сайт работает для тебя круглые сутки. К слову, он и вещает, транслирует любимую музыку. Благодаря онлайн-трансляции с любимой музыкой на Центр FM всегда можно быть в любой точке планеты, поэтому заглядывай туда, ни в коем случае не стесняйся. Тебе доброго вечера, ни в коем случае не скучаем. Двигаемся дальше, 10 минут 7 в стране и в ближайшем обозримом Satisfy Келвина Харриса. You got to know от Армина Ван Бюрена. Еще здесь Ники Ромеро, Руфус Ду Соль и много другой классной музыки.
1: Реклама.
2: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на «Адреналин.by». Бай уже сегодня. Адреналин. В этом году ты точно успеешь.
4: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 8-0-222-240-888.
7: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: Chance to Breathe называется он именно так. Friday Moons, белорусский проект для тебя. Здесь развлекает ровненько в половину седьмого. И снова он привел нас к выпуску новостей. Все самое важное и интересное сейчас для тебя. Так что настраивайся, получай порцию полезной инфы, важной. Ну а сразу после и порцию прекрасной музыки, вместе с нею и настроение. А здесь Кейзи, слушаем скоро. Диджей Дом Долла вместе с Тигой. Don't worry, baby. Золотые слова. Ну, а также Уиспа от Джоэл Кори. И много других топовых, крутых хитов. Ждем их во второй половине часа.
1: Новости.
2: Два министра, посол в Таджикистане и местная власть в западных областях. Большой кадровый день сегодня во Дворце независимости. Соответствующее решение принял президент. Министром сельского хозяйства назначен Сергей Ульдинович, уже экс-гендиректор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. А министром архитектуры и строительства стал Вадим Альшевский. Ранее он работал заместителем председателя Брестского облсполкома. Послом Беларуси в Таджикистан направлены генерал-майор внутренней службы Александр Худалеев, экс-первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям. Состояние белорусско-кыргызских отношений обсудили в Бишкеке. Главу белорусского МИДа принял президент Кыргызстана. Намечен комплекс шагов по дальнейшему углублению сотрудничества. От усиления двустороннего взаимодействия до более тесной координации на международной арене. Максим Рыженков передал Садыру Жапарову приветствие и наилучшие пожелания от белорусского лидера, а также поздравления в связи с избранием Кыргызстана непостоянным членом Совбеза ООН. Совпадение позиций Минска и Каира по ключевым вопросам международной и региональной повесток – прочная основа двустороннего взаимодействия. Готовность к реализации совместных проектов и наращиванию товарооборота с Египтом подтвердил Александр Лукашенко в поздравлении своему коллеге Абдель Фатаху Аль-Сиси с национальным праздником – Днем революции. Глава государства подчеркнул, в торгово-экономическом направлении мы готовы наращивать объемы товарооборота, реализовать проекты по организации в Египте сборки белорусской техники, в том числе сельскохозяйственной, и созданию современных зерно- и кормохранилищ. Мобильный комплекс в Минске будет контролировать своевременную оплату парковочных мест. Установлен на легковом автомобиле с отличительными наклейками «Безопасность движения». Передвигается по определенным маршрутам, где максимальное количество парковок. Новая технология прошла сертификацию, но пока работает в паре с сотрудником. В столице 77 платных парковок. Сейчас готовят места еще для 30. А теперь новости от наших деловых партнеров. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на «Зика.бай» и по телефону 8029-324-6666. Пинский мясокомбинат в очередной раз подтвердил звание лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Предприятие удостоено специальной награды премии в номинации «Социальная ответственность» за заботу о сотрудниках, комфортные условия труда и активное взаимодействие с потребителями и партнерами. Для Пинского мясокомбината эта награда – подтверждение курса на устойчивое развитие, где бизнес идет рука об руку с людьми. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Don't worry, baby. Золотые слова Дом Дола и Тига. Они их произнесли только что в виде музыки, прекрасной музыки. 18:49 на часах. И я действительно очень надеюсь, что в эти минуты отсутствует волнение просто напрочь, потому что мы завершили рабочий день или завершаем его. И буквально через 10 минут поставим точку на сегодня в делах. И, конечно, будем двигаться дальше навстречу уже вкусному ужину, мягкому дивану и приятному времяпрепровождению под названием отдых. Правда ведь? Хорошего, приятного отдыха тебе и отличной музыки. Далее с нами Кейзи, как и обещал, здесь же. Вместе с нами прекрасный проект под названием A-Notor, а также Empire of the Sun. Встречаем!
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Ну, собственно, не было никаких сомнений, что этот трек получится просто идеальный, потому что авторы оригинала поработали над ним как следует, Empire of the Sun. Ну, а, конечно, когда за дел берется команда Artbat, то у них любой трек получается идеальным. We are the people. Именно версия от Artbat мы послушали только что его, и двигаемся дальше. Постпрогноз погоды. Здесь с нами Тимми Трампет, Горгон Сити, Байер, а еще обязательно появятся американцы The Chainsmokers со своим Echo.
1: Года на центр FM.
0: Небольшой дождь завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 19, в Гродно 20 тепла, в Витебске 22 и облачная с прояснениями погода. А вот в Гомеле и в Могилеве тоже небольшой дождь. В Гомеле 23, в Могилеве 22 со знаком плюс. В столице завтра 20 градусов и небольшой дождь обещают нам в Минске.
2: По материалам ресурса Погода.бай.

0: 11:01 в белорусской столице. Я напомню, что название любого трека из эфира Центра FM ты всегда найдешь на нашем официальном сайте Центр FM by. Для этого просто запоминай время и дату, когда ты слышал или слышала песню в эфире. Ну а затем в удобную минуту заглядывай Центр FM by, раздел «Что играла», там вводи данные, в ответ получай точное и полное название той самой песни, которая понравилась. Ну и, конечно, самое главное, имя артистов, которые написали и которых потом можно поддерживать, следить за ними и за их творчеством. Магуай и Люсиана здесь, Coming Up далее с нами. Обязательно будем слушать с тобой The Sound of Silence от Disturbed. Ну и опять-таки обещал американцев The Chainsmokers. Получи и распишись. Это для тебя с удовольствием.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Ну вот еще один прекрасный в нашем эфире блок Rock and Beats, легендарный, обновленный одновременно, что, несомненно, очень здорово. Привет огромный, доброго вечера, Центр FM, как всегда, желаю тебе прекрасного настроения, много отличной музыки дарит. Половина восьмого в стране, значит, снова новости. И сейчас их время, а после здесь только топчик Sick Individuals. Тиесто, его прекрасный Don't Lose Your Heart. И, конечно, вместе с нами Green Velvet и Медуза. И все это уже через 2 минуты. Слушаем вместе.
1: Новости.
2: До $1 миллиарда 200 товарооборот. В Беларуси и Воронежская область работают над задачей, которую год назад поставил Александр Лукашенко. В прогнозах прирост не менее 15% ежегодно. Самая перспективная сфера – строительная. Несколько школ, детские сады, спортивные объекты, жилье – то, что в Воронежской области белорусы возводят регулярно. Сейчас строят школу в селе Александровка. Объект сдадут раньше запланированного. Также в Воронеже заложена капсула в основании нового стадиона на 25 тысяч мест. Его тоже построят наши специалисты. Главная задача для партнеров – активнее встраиваться в систему промышленного производства друг друга. Уборочная в самом разгаре. Чтобы отблагодарить работников сельского хозяйства за труд, республиканская акция «Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб». На протяжении всей уборочной федерация будет чествовать сельхозработников, участвующих в жатве. Свои награды уже получили труженики экспериментальной базы имени Котовского. Механизаторы, водители, работники зернотоков, специалисты, отвечающие за организацию питания комбайнеров. Заслуженные награды получили более 200 аграриев. Метростроители возобновили движение тоннелепроходческого комплекса «Олеся» в сторону Переспы в Минске. Для обеспечения бесперебойной проходки на участке организована подача воздуха, технической воды и специальных добавок, предназначенных для размягчения породы. Параллельно рабочие проводят монтаж элементов высокоточной обделки. Конструкция плавно уходит в сторону для последующей стыковки с существующим участком подземной линии в районе улицы Мельникайте. В Нью-Мексико на электрическом столбе обнаружили медведя. Он долгое время не хотел слезать, отдыхал на высоте. Очевидцы несколько раз звонили в службу спасения, но там лишь посоветовали, чтобы Косолапова оставили в покое, мол, слезет сам. В местном департаменте охоты тоже не придумали, как безопасно спустить хищника. В результате, к сожалению, спасатели и профильное ведомство не успели прийти на помощь к животному. Медведь погиб от мощного удара током. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: Это так называется «Обзест». Это Крис Авангард у нас в эфире. И без 10:08 в стране. Вечер музыки, вечер хорошего настроения, солнечного настроения, независимо от погоды за окном, продолжается у нас на Центр ФМ, если делать чуточку погромче любимую музыку и ловить ее овациями бурными. Шипрек здесь, Wreck It Out впереди, Лейтон Джордани, а также обещанные голландцы Sick Individuals с хитом How It Goes совсем скоро в эфире.
1: Центр ФМ

0: Рекордсу называется так, это Сотпати. И час музыки еще один завершается, вечер продолжается. Я, естественно, постепенно начинаю тебя готовить уже к нашим радиошоу, посвященным танцевальной и только танцевальной электронной музыке. Начиная с 10 вечера, я напомню, что каждый день они стартуют здесь, дарят тебе лучшую музыку от наиболее актуальных, ярких и, конечно, самых знаменитых продюсеров и диджеев планеты. Так что настраивайся встретить сегодня очередную порцию такой вот музыки. Сегодня нас ждет приятная встреча с Феди Легранд, WNW чуть позже, сам Джон Дигвит появится в полночь и подарит свое двухчасовое радиошоу. Так что не пропусти, скучно не будет, это точно в ближайшие минуты тоже. Медуза здесь, Проспа с нами и Димитри Вегас и Дэвид Гетта. Их пум-пум. Да, вот так весело называется хит, так же весело он и звучит. Проверь.
1: Погода на центр FM.
0: Небольшой дождь обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 19 тепла, в Гродно до 20 со знаком плюс. В Витебске 22 градуса и облачная с прояснениями погода. В Гомеле, в Могилеве тоже небольшие дожди. 23 в Гомеле, 22 в Могилеве. В столице завтра 20 градусов и небольшой дождь ожидается в Минске.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Байер и Ментум выпустили совместный сингл. Продюсер Байер и дуэт Ментум представили трек «I Can Dance» на лейбле Джона Саммита «Experts Only». Композиция впервые прозвучала во время закрывающего сета Саммита на «Ультра Майами» и с тех пор стала постоянной частью его выступлений. В основе трека плотный тек-хаус-фундамент с элементами инди-дэнса. Изначально трек был создан как инструментальная клубная композиция, но после добавления вокала Ментум приобрел новое звучание. Запоминающийся грув и 90-е хип-хоп оттенок делают эту работу одной из самых заметных в каталоге лейбла.

концерты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Короче, в пятницу в среднем 22 градуса тепла по стране. В Витебске облачно с прояснениями. В остальных городах небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

Sunt FM. Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Короче, в пятницу в среднем 22 градуса тепла по стране. В Витебске облачно с прояснениями. В остальных городах небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее. Феде Легранд. Dark Light Sessions. Категория 16+.
1: Welcome to Dark Light Sessions.

0: слушаете Центр FM, и это Фебе Легранд Dark Light Sessions.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете радиошоу Феде Легранд Dark Light Sessions на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Мы приближаемся к последнему треку этого эпизода. Надеюсь, вам понравилось слушать Dark Light Sessions со мной с Фидель Гран на радио Центр FM. Может быть, у вас есть какие-либо идеи, предложения по поводу шоу, или вы хотите попросить трек, оставьте мне комментарий на одной из моих социальных страниц. А прослушать эпизод или ознакомиться с трек-листом можно на centerfm.by. Надеюсь услышать вас на следующей неделе в очередном эпизоде.

0: Вы слушали Fede Le Grand Dark Light Sessions.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути гуся, с Макс Лайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Центр FM, и это Дарма Радио с Кашмир. Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее Transitions с Джон Дигуэт на центре.
1: Категория 16+.
2: Is it John Digweed? This is Transitions.

0: Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигвит на танцевальном радио Беларуси «Центр FM».
1: Категория 16+.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: президентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

The guest mix. Вы слушаете Радио Шоу Дон Тишин.

слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Радио современной танцевальной электронной музыки «Центр FM».

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется.

0: Вы слушали радиошоу Transitions с Джон Дюгуэ на центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Tomorrow's a new day. Positive mental attitude.

Концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.